офицеры шевелили. Он грижа, где мы теперь, я пыталась буниках, прыгня троешка, ням-ням.